0: Ася Тавсоч, Авром. Ася Демир Фухандова на кетер ракет, Сугамина Хатумирик, она, Рабия Дартаухан, ой, калер, рапша, дэр, зютама, на наш, шукурия, бэнда, бэнда, манна. На программе Калерон Самон Талскешан Темукавир, который я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил,
1: что
0: я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я говорил, что я